Неделя за портрети. Давор Некиак, баритон. Неделя за портрети. Тајана Шкорич, виола. Снимка разговора Степан Бичанич, предмонтажа Ренато Дрво Делич, монтажа и тонска слика Иван Шимец. За радио припремио и авторски обликовао Бранко Магдић.